на фанилин туфин. Ним ляй не вен туфин му. Кама покур сунгу меу кальюнгу. Куэса сунгу. Ке ватон и лиф раки суам. Румел че вон и кемену руме. Кимео кам, уэша уэлу инче. Инхаи.